мой плащ там шаги не плачь. Ани прах, ани смех, ани зев, ани сник, ани мраз, ани дэш, ани сим, ани плащ там шаги не плачь.